нас понизо познала, а вих, як сисе в милем, злем трпце скламала. Ну, шподе, пишпаденько, и ваш ичек,